0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция ғанг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
14: Овода Турция Уни Радио Са.
15: Айч Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
18: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
11: Эдо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарре ди амурия Туркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садбури, Турция с Хма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
4: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарреди Аммурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Турчи чешен бомбо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
17: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
6: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарре би амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и рубрика «Связанные добром».

0: И в начале коротко о событиях дня.
1: Президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил, что президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган и власти Саудовской Аравии сыграли ключевую роль в переговорах с президентом США Дональдом Трампом. В Тегеране заявили, что Украина столкнется с последствиями после удара по связанным с Ираном судам в Каспийском море. Власти Ростовской области сообщили о гибели двух человек и ранении еще пятерых в результате ночной атаки беспилотников на регион. Тегеран продолжает обмениваться посланиями с Вашингтоном, однако условия для возобновления переговоров в настоящее время отсутствуют. Генсек ООН призвал снять все санкции против Сирии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за годы войны Украина значительно усилила свой военный потенциал, однако этого пока недостаточно, чтобы остановить президента России Владимира Путина.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил, что президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган и власти Саудовской Аравии сыграли ключевую роль в переговорах с президентом США Дональдом Трампом. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» аш-Шара сообщил, что в прошлом году Тюркия и Саудовская Аравия выступили посредниками в переговорах между Дамаском и Вашингтоном. По его словам, Сирия по-прежнему остается в американском списке государств, спонсоров терроризма. Президент пояснил, что решение об исключении страны из этого перечня принимает Госдепартамент США по рекомендации президента, после чего вопрос рассматривает Конгресс в течение 45 дней. Если возражение не поступает,

0: вступит, окончательное решение подписывает президент США. Аш-Шара также заявил, что сирийские власти предоставили Вашингтону гарантии, что страна не станет убежищем для террористических организаций и не будет использоваться для передачи оружия или финансирования терроризма. По его словам, эти обязательства не связаны с какими-либо внешнеполитическими требованиями к Сирии. После смены власти в Сирии США отменили большую часть санкций против страны, однако Сирия остается в американском списке государств-спонсоров терроризма с 1979 года, что считается одним из главных препятствий для восстановления экономики страны. В Тегеране заявили, что Украина столкнется с последствиями после удара со связанным с Ираном судам в Каспийском море. Председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи заявил, что Тегеран не оставляет без ответа действия против страны. «Украина вскоре поймет, что Иран не оставляет без ответа ни одного действия», написал Азизи в социальной сети X. По его словам, любые действия против Ирана имеют свою цену, а США и Израиль, как утверждает иранский парламентарий, уже убедились в этом. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы нанесли дальнобойные удары по судам в Каспийском море, перевозившим связанные с Ираном военные грузы, а также по военному кораблю. В ответ Министерство иностранных дел Ирана осудило атаку и вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране. Власти Ростовской области сообщили о гибели двух человек и ранении еще пятерых в результате ночной атаки беспилотников на регион. Минобороны России сообщило, что в течение ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 276 беспилотников над регионами страны. Как сообщил глава региона в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города, зафиксированы повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры. После падения беспилотников возникли пожары на территории частного предприятия, складских помещений, частных домов и автомобилей. Большинство возгораний уже ликвидированы, спасатели продолжают тушить пожар площадью около 400 квадратных метров. По данным властей, повреждены несколько частных домов, многоквартирный жилой дом и социальное учреждение. В Белгороде, по информации оперативного штаба региона, в результате массированной атаки беспилотников пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщил о массированной атаке беспилотников на объекты республики. По предварительным данным, пострадавших нет, силы ПВО продолжают отражать атаку. По данным Минобороны России, за ночь беспилотники были сбиты над рядом российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Тульскую области, Московский регион, Татарстан, Удмуртию, аннексированный Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
1: Тегеран продолжает обмениваться посланиями с Вашингтоном, однако условия для возобновления переговоров в настоящее время отсутствуют. Об этом в интервью австрийскому телеканалу ОРФ заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, приоритетом для Тегерана остается защита суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны. Он отметил, что действия США подорвали условия для дипломатического диалога. Представитель иранского внешнеполитического ведомства также назвал недавние американские удары продолжением незаконной войны против Ирана и обвинил Вашингтон в невыполнении прежних обязательств. Комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива, Багаи заявил, что Иран обеспечивает безопасность международного судоходства, однако не допустит использования стратегического водного пути для создания угроз национальной безопасности страны. Он также возложил ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке на США и Израиль, заявив, что их военные действия способствовали дестабилизации региона. Говоря о совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, подписанном в 2015 году, Багаи заявил, что европейские страны не выполнили свои обязательства после выхода США из соглашения и, по его утверждению, несут за это ответственность. В последние недели напряженность между США и Ираном вновь усилилась. Стороны обменялись ударами после атак США по территории Ирана, а затем выступили с взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Генсек ООН призвал снять все санкции против Сирии. Антонио Гутерреш заявил, что для восстановления Сирии необходимо незамедлительно снять все санкции, введенные в период правления режима Башара Асада. По итогам двухдневного визита в Дамаск, глава ООН подчеркнул, что Сирии необходима полная отмена санкций, чтобы восстановить экономику, инфраструктуру и государственные институты. Гутерреш приветствовал шаги ряда государств по смягчению санкционного режима в отношении Дамаска и подчеркнул, что этих мер недостаточно. Он заявил, что ООН готова сопровождать Сирию на всем протяжении переходного периода и оказывать необходимую поддержку. Генсек также подтвердил неизменную позицию ООН в поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии. Нарушения суверенитета и территориальной целостности Сирии неприемлемы и должны прекратиться, подчеркнул он. Кроме того, Гутерреш осудил противоправные действия Израиля в отношении Сирии и заверил, что ООН продолжит оставаться надежным партнером сирийского народа. Он сообщил, что в течение месяца представит в Организации Объединенных Наций всеобъемлющий доклад, посвященный незаконным действиям Тель-Авива. Отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия между сирийскими властями и учреждениями ООН, генсек выразил уверенность в том, что сотрудничество будет успешно развиваться.
0: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за годы войны Украина значительно усилила свой военный потенциал, однако этого пока недостаточно, чтобы остановить президента России Владимира Путина. В интервью Sky News Зеленский сообщил, что Украина нарастила собственное производство вооружений, включая беспилотники и ракеты, а также активизировала дальнобойные удары по территории России. По его словам, такие операции направлены на то, чтобы последствия войны ощущались не только в Украине, но и в России. Зеленский также утверждает, что удары по российской территории осложнили снабжение армии топливом и нарушили логистику. Президент Украины вновь призвал западных союзников усилить поддержку Киева, в том числе расширить санкции против России и ускорить поставки систем противовоздушной обороны. По словам Зеленского, после встречи с президентом США Дональдом Трампом достигнута договоренность о лицензированном производстве ракет для комплексов «Патриот» в Украине, однако запуск производства потребует времени. Он также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал производство по лицензии зенитных ракетных комплексов «Астер». Кроме того, Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что после сентябрьских региональных выборов Россия может провести новую волну мобилизации численностью от 300 до 500 тысяч человек. Глава государства также заявил, что Россия, по его мнению, расширяет военное сотрудничество с Ираном, Китаем и Северной Кореей. По его утверждению, КНДР может направить в Россию до 30 тысяч военнослужащих, Иран поставить дополнительные ракеты, а Китай углубить взаимодействие с Москвой, в том числе в сфере спутниковых технологий. Зеленский также сообщил о намерении расширять оборонное сотрудничество с Великобританией, включая совместное производство беспилотников.
1: Женская сборная Турции по волейболу завоевала титул победителя Лиги наций 2026. В финальном поединке, прошедшем 26 июля в Макао, турецкие волейболистки одержали победу над сборной Бразилии со счетом 3-1. Для национальной сборной Турции данный успех принес второй трофей женской лиги наций в истории. Ранее турецкие спортсменки становились чемпионками этого турнира в 2023 году. В этот же день на соревнованиях определился и обладатель третьего места бронзовой награды. Турнира завоевала сборная Италии, нанесшая поражение волейболисткам Китая со счетом 3-1. Уважаемые слушатели, это были новости.
0: Дорогие друзья, ну а сейчас в нашем эфире звучит песня «Бен Бильмен» в исполнении Мурата Далкылыча.

Последние кадровые перестановки в высшем военном руководстве Украины следует рассматривать не просто как смену должностных лиц. После отставки министра обороны Михаила Федорова 22 июля о своей отставке объявил и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Эти события вновь вывели на первый план давние стратегические разногласия относительно того, какой должна быть украинская военная доктрина. Предлагаем комментарий на эту тему Сабира Аскер.

Шилу, доктора наук, ведущего специалиста по России и Евразии стратегического центра Дюня Сиасети. Назначенный министром обороны в январе 2026 года Федоров исходил из того, что дальнейшая военная эффективность Украины должна строиться на технологическом превосходстве. Сразу после вступления в должность он обозначил три ключевые задачи – реформирование армии, модернизацию систем управления обороной и превращение вооруженных сил Украины в высокотехнологическую армию. Для реализации этих целей, по его мнению, требовались серьезные изменения и в высшем военном командовании. В отличие от него, генерал Александр Сырский, занимавший должность главнокомандующего с 2024 года, придерживался более традиционного подхода, основанного на удержании линии фронта и использовании классических принципов ведения общевойсковых операций. Главный спор касался распределения ограниченных военных ресурсов Украины между двумя различными концепциями войны. На протяжении длительного времени Владимир Зеленский пытался сочетать оба подхода, однако сохранить этот баланс оказалось невозможно. Продвигаемая Федоровым стратегия применения беспилотников и высокоточных дальнобойных ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам России существенно повысила моральный дух украинского общества. Удары по российскому тылу превратили Федорова в один из символов украинских успехов. Именно поэтому его увольнение вызвало общественную реакцию и требование вернуть его в высшее руководство страны. Сегодня украинская армия фактически оказалась перед выбором между двумя военными доктринами. Первая основывается на классической модели ведения войны с приоритетом удержания линии фронта и действий сухопутных войск. Вторая делает ставку на беспилотные системы, искусственный интеллект и высокоточные дальнобойные удары по критически важным объектам в глубине российской территории. Доктрина Сырского не позволила переломить ход войны в пользу Украины, однако сумела предотвратить обрушение фронта и значительно замедлить продвижение российских войск. Ее главным преимуществом стало сохранение устойчивой линии обороны. Кроме того, Сырский оказался одним из немногих современных военачальников, которому пришлось одновременно управлять масштабной конвенциональной войной и адаптировать армию к стремительной технологической трансформации поля боя. Этот опыт сформировал у него уникальные оперативные компетенции. При этом стратегия Сырского не ограничивалась исключительно обороной. Он последовательно выступал за создание новых бригад и проведение крупных наступательных операций при наличии необходимых условий. Однако нехватка личного состава и вооружений существенно ограничила возможности реализации этих планов. В результате украинская армия смогла стабилизировать фронт, но не добилась стратегических результатов, способных оказать решающее военное и политическое давление на Россию. Подход Федорова основывался на иной логике. Его попытки усилить гражданский контроль над оборонной промышленностью и превратить технологические компании в один из ключевых элементов военной экономики встретили сопротивление со стороны традиционного военного руководства. Тем не менее, за последний год именно развитие беспилотных технологий стало одним из главных факторов, замедливших темпы российского наступления. Все это свидетельствует о постепенном смещении центра тяжести войны от линии фронта к возможностям нанесения высокоточных ударов по глубокому тылу противника. Украина продемонстрировала способность нарушать российскую систему снабжения, нанося удары по логистическим узлам, складам боеприпасов и энергетической инфраструктуре. Несмотря на значительно меньший объем применяемых боеприпасов по сравнению с российскими ракетными ударами, грамотный выбор целей позволил добиться заметного военного эффекта. Одновременно украинская армия вновь получила возможность проводить ограниченные наступательные операции корпусного уровня. Концепция Федорова строилась на трех основных принципах. Во-первых, систематически увеличивать экономические издержки России посредством ударов по критической инфраструктуре. Во-вторых, нарушать снабжение российских войск на оккупированных территориях. В-третьих, наносить российской армии такие

такие потери, которые невозможно будет компенсировать за счет постоянного набора контрактников. Главная цель этой стратегии заключалась не столько в достижении решающего превосходства непосредственно на поле боя, сколько в постепенном истощении способности России продолжать войну. Таким образом, объектом давления становились не только вооруженные силы, но и экономика, общество и политическая система России. Однако и эта концепция имеет свои ограничения. Беспилотники стали одним из наиболее эффективных инструментов современной войны, но сами по себе не способны обеспечить победу. Удары по российской территории пока не привели к принципиальному изменению ситуации на линии фронта. Более того, после каждой крупной украинской атаки Россия отвечает массированными ударами, ракетами и беспилотниками по украинским городам, что еще больше увеличивает цену войны для Киева. Одновременно российская армия активно развивает средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушную оборону и системы противодействия беспилотникам, адаптируясь к новым условиям войны. Все это показывает, что современный конфликт определяется не только внедрением новых технологий, но и скоростью разработки средств противодействия им. Последние кадровые решения свидетельствуют о том, что руководство Украины пришло к выводу – прежние методы ведения войны уже не позволяют рассчитывать на достижение решающих результатов. Назначение Федорова на новую государственную должность показывает стремление Киева усилить роль технологической составляющей войны. Таким образом, центр тяжести постепенно смещается от борьбы исключительно на линии фронта к воздействию на экономическую, технологическую и психологическую устойчивость России. Следовательно, происходящие кадровые перестановки следует рассматривать не просто как смену руководителей, а как институциональное отражение стратегической трансформации украинской военной доктрины. Особенно показательным в этом отношении стало назначение Михаила Драпатова новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Драпатый считается представителем нового поколения украинских командиров, выступающих за более широкое внедрение беспилотных систем, цифровых технологий и современных методов управления войсками. Его публичная поддержка Михаила Федорова во время недавнего конфликта вокруг военной реформы свидетельствует о близости к реформаторскому крылу украинского военного руководства. Вместе с тем, назначение Драпатова не означает полного отказа от опыта, который олицетворял Александр Сырский. Напротив, заявление Владимира Зеленского о том, что Сырский остается незаменимым командиром и продолжит службу, показывает стремление Киева сохранить накопленный оперативный опыт, одновременно усиливая технологическую составляющую войны. Иными словами, Украина пытается не заменить одну военную доктрину другой, а сформировать новую модель ведения войны, объединяющую классическое военное искусство с возможностями современных технологий. Такой выбор во многом продиктован объективными ограничениями. Украина уже сталкивается с серьезными проблемами мобилизационного ресурса и не способна вести длительную войну на истощение по российской модели, основанной на численном превосходстве. Поэтому Киев стремится компенсировать нехватку людских ресурсов технологическим преимуществом, повышением эффективности беспилотных систем и нанесением высокоточных ударов по критически важным объектам противника. Назначение Драпатова свидетельствует о том, что эта концепция постепенно приобретает институциональное оформление и становится основой новой украинской военной доктрины. Таким образом, в ближайшей перспективе исход войны будет зависеть не только от ситуации на линии фронта, но и от того, насколько успешно Украина сможет объединить традиционный военный опыт с технологиями нового поколения и превратить это сочетание в единую военную доктрину. Именно способность выстроить такой баланс может стать одним из ключевых факторов, определяющих дальнейший ход конфликта.

Востока до Запада можно встретить самые различные блюда, которые готовятся из самых различных ингредиентов и с использованием различных методов. В регионе Юго-Восточной Анатолии кухня вобрала в себя традиции арабской культуры. Там готовятся блюда с большим количеством специй и томатной пасты. На западе Анатолии кухня испытала на себе влияние балканской и средиземноморской кухни. Блюдо «Эльбасан Тава», о котором мы сегодня расскажем, является историческим блюдом, следы которого уходят в кухню османских дворцов. Если в блюде присутствуют молочные продукты, то можно сказать, что блюдо пришло к нам из Балкан. В составе блюда «Эльбасан Тава» присутствует большое количество йогурта, что говорит о возможном влиянии балканской кухни. Перейдем к рецепту.

Для приготовления эльбасантова нам понадобится 4 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки растительного масла, 1 килограмм ягнятины с костями, 10 маленьких луковиц лука-шалота, пол чайной ложки соли, 2 стакана йогурта, 2 яичных желтка, 3 четверти стакана муки, 1 чайная ложка красного молотого перца, половина чайной ложки молотого черного перца, 1 стакан воды. Повторяем наши ингредиенты. 4 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки растительного масла, 1 килограмм ягнятины с костями, 10 маленьких луковиц лука-шалота, половина чайной ложки соли, 2 стакана йогурта, 2 яичных желтка, 3 четверти стакана муки, 1 чайная ложка красного молотого перца, половина чайной ложки молотого черного перца, 1 стакан воды.

Приступаем к приготовлению. Разогрейте в кастрюле сливочное масло и растительное масло. Положите нарезанное мясо с костями и обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Добавьте очищенные луковицы целиком, не разрезая. Через 2-3 минуты добавьте горячую воду, чтобы она покрыла мясо, и соль. Убавьте огонь и готовьте мясо до готовности примерно час. Приготовьте йогуртовую смесь. Смешайте йогурт, яичные желтки, муку и воду. В конце приготовления мяса отделите мясо от костей и выложите мясо вместе с луком в емкость для запекания. Посыпьте сверху молотым черным и красным перцем. Полейте мясо, приготовленное йогуртовой смесью. Поставьте емкость в разогретую на 180 градусов духовку и запекайте 25 минут. Приятного вам аппетита!

0: связанные добром.
1: Утонченность порой кроется не в великолепном дворце, а в камне, стоящем в укромном уголке районной мечети. Как известно, истинная доброта отличается своей неброскостью. Существующий издавна на этих землях принцип «пусть твоя левая рука не знает, что дает правая» выражается не только в словах. Он высечен в мраморе, превратившись в социальную эстетику и молчаливую договоренность. Сегодня мы поговорим о самой тихой, самой таинственной, самой сокровенной и, возможно, самой благородной и достойной форме доброты, когда тот, кто получает помощь, не испытывает от этого неловкости, а тот, кто ее оказывает, не впадает в гордыню. Итак, речь пойдет о камнях милосердия и их современном отражении, традиция вывешивать бесплатный хлеб у пекарен с тем, чтобы его могли взять нуждающиеся. Итак, если вы готовы, начинаем наш путь к вершине.

не утонченности и секрету этой молчаливой доброты. Представьте себе Стамбул, стамбульский квартал Üsküdar или же город Дервиши Бурсу за много веков тому назад. В полночь, когда в городе воцаряется тишина, камню милосердия бесшумно приближается тень. Камень милосердия, который по-турецки называется Садака Таши, обычно представляет собой двухметровый мраморный столб для пожертвований с чашеобразным углублением наверху. Эта тень не ждет ни одобрения, ни благодарности. Она оставляет несколько монет в углублении и никем не замеченная исчезает в темноте ночи. Камни милосердия – символ того значения, которое придается в нашей культуре человеческому достоинству. Известно, что только в Стамбуле, в районах Üsküdar, Dagan-Djillar, Eyüp или Сулеймани когда-то было более 160 камней милосердия. Деньги в углублении камня иногда оставались нетронутыми в течение нескольких дней или даже недель. Когда никого не было поблизости, к такому камню подходил по-настоящему нуждающийся человек, протягивал руку к углублению и брал ровно столько, сколько ему нужно было, чтобы прожить один день, чтобы ему хватило на батон хлеба или тарелку еды. Остальное он оставлял для кого-то, кто может нуждаться еще больше. Историки указывают, что иностранные путешественники с изумлением описывали, как в камнях милосердия неделями могло лежать золото, и никто не брал больше, чем ему было нужно. Это не просто акт взаимопомощи. Это памятник безграничному доверию и самодисциплине, которые члены общества проявляют друг другу. Это не просто система помощи, а пример взаимного доверия и общественного благородства. Еще один шедевр молчаливой доброты скрывался в пожелтевших страницах долговых книг продуктовых лавок. Они назывались книгами «Зимем». «Зимем» – слово арабского происхождения, означающее «долг» или «обязательство». Когда наступал Рамадан, состоятельный житель или жительница города заходили в продуктовую лавку в незнакомом районе и просили достать долговую книгу «Зимем». Они открывали первую попавшуюся страницу и спрашивали сумму долгов первых 10 человек, а затем погашали их долги. Великодушие заключалось в том, что человек, чей долг был погашен, никогда не знал, кто его оплатил, а плательщик никогда не знал, кому он помог. Должник не чувствовал неловкости и смущения, а плательщик не ожидал благодарности. Эта абсолютная секретность была самой прочной основой социального мира. В архивных документах Османской империи и вакыфов описывается, как эта традиция поддерживала солидарность между соседями даже в самые трудные времена империи. На этих улицах царила молчаливая доброта, не стремящаяся к славе. Время шло, города разрастались, и большинство камней милосердия были убраны или забыты, став всего лишь уличным декором. Однако тихий дух доброты настолько глубоко укоренился в генетическом коде этой земли, что сегодня он живет в традиции вывешивать на углу пекарен бесплатный хлеб для тех, кто может в нем нуждаться. Сегодня, заходя в пекарню и говоря: «Я беру 2 батона хлеба, один себе, другой вывести», вы фактически наследуете традицию той тени, которая оставляла моменты на камне милосердия 500 лет назад. Вы безымянный благодетель, который оставляет теплый батон хлеба на стол незнакомого человека. Данная традиция не ограничивается только хлебом. Как своего рода бунт против эгоизма современного мира, она продолжается в виде погашения неоплаченных счетов, предоставления бесплатной еды студентам и даже анонимных стипендий на цифровых платформах. Небольшая сумма, заплаченная за хлеб, превращается в молитву за столом незнакомого вам человека. Вы не гость за их столом, и они не могут пожать вам руку, но между вами, вне зависимости от вашего положения или состояния,

0: устанавливается безмолвный мост братства. Тихая доброта – это гарантия совести общества. И, прослеживая путь от камней милосердия до цифровых платформ благотворительности, мы приходим к истине, говорящей о том, что доброта настолько велика, насколько она безмолвна, и ее тем больше, чем больше ею делится. А мы, жители этих земель, по-прежнему едины, неся в себе наследие традиций камней милосердия и вывешенного на углах пекарни хлеба. В этом выпуске нашей рубрики мы затронули ту утонченность, с которой может делаться добро. Желаем вам оставаться на пути милосердия, которое никогда не заявляет о себе во всеуслышание. Не будем забывать, что, протянув руку помощи, мы можем изменить чью-то жизнь. На этом мы с вами прощаемся. Встретимся на следующей неделе в новом выпуске нашей рубрики «Связанные добром».
1: Связанные добром.

Следующая песня, которая звучит в нашем эфире, называется «I Look at Ateşe». Ее исполняет дуэт Ajda Pekkan и Volga Tanoz.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Сирии Ахмед Аш-Шара заявил, что президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган и власти Саудовской Аравии сыграли ключевую роль в переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Власти Ростовской области сообщили о гибели двух человек и ранении еще

пятерых в результате ночной атаки беспилотников на регион. Генсек ООН призвал снять все санкции против Сирии. Антонио Гутерреш заявил, что для восстановления Сирии необходимо незамедлительно снять все санкции, введенные в период правления режима Башара Асада. В Тегеране заявили, что Украина столкнется с последствиями после удара со связанным с Ираном судам в Каспийском море. Женская сборная Тюркии по волейболу завоевала титул победителя Лиги наций 2026. В финальном поединке, прошедшем 26 июля в Макао, турецкие волейболистки одержали победу над сборной Бразилии со счетом 3-1. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидар реди амурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
5: Este radio voz de Turkia.
1: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efir de Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бонго Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
15: Диплеер Туркиянын пети радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлап аткыныңла Туркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарды диамурия Туркия.
2: Ини адала радио суара Туркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, да, Турция ранг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио каяна.
13: Петерши радио садбури Турция скма.
14: Овода Турция уни радиосу.
15: Айч радио воча Турция.
16: Говорит голос Турция.
17: Эфирда Турция овоза.
18: Гитплеер Турция тети радиоси.
9: Е садай Турция.
19: Аңлаватқан ола Түркия авазы радиосы.
2: Эзо ифонетис Түркия. Овди радио глас Түркия.
6: Гидар радио амурия Түркия.
5: Ини адала радио суара Түркия.
4: Хин идая кисуахили саути я Түркия.
1: Эсте радио вож да Түркия.
12: Кочирава Түркия но кое радио дес.
9: Зборува гласот на Түркия.
15: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
18: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
2: Овде Радио Глас Туркия.
6: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркия Нин Сеси Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Уни Радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
2: Эдо Ифонетис Тюркия. Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди Амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Esta é a Radio Voz da Turquia.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода Турция Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Диплеер Туркиянын тети радиосы.
2: Е Садай Туркия.
14: Аңлаватканыңлар Туркия Овоза радиосы.
6: Эво и фонетис Туркия.
7: Овди Радио Глас Туркия.
3: Гидарреби Амурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
21: It Turkiye hangya radio ya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
22: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: aşk benim sonum.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
20: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
21: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
22: Эзо ифонетис Туркия.
3: Олди радио глаз Туркия.
23: Гидар радио мурия Туркия.
24: Ини адала радио суара Туркия.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
26: Este radio voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangya radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.